0: именно следующее лето, как?
1: Checks okay, out with an inspection.
0: Okay.